Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире радиопередача «Давай поговорим» радиостанции 5EBI-FM в Аделаиде. У микрофона Алексей Шандала. Мы выходим в прямом эфире, и выпускает нас звукооператор Власта Крыжай. Что вы слышите в сегодняшней передаче? Мы с вами заглянем в наш календарь и предложим вам материал в рубрике «Музыка и литература» в литературной ее части. И музыку на протяжении всей передачи.

и сложилось у песни начало. Я не знаю, кто прав, кто не прав. Нас людская молва повенчала, не поняв, не поняв ничего, не поняв.

разговор. Осень знойная, лето остудит, бросит под ноги красную медь. Пусть людская молва нас не судит, не согреть, не согреть нам сердца, не согреть.

0: Мелодия разговор.
1: Но мы, шагая по красной меди, можем сейчас подпевать Пугачевой. За окном сентябрь, провода качает. 7 сентября. Чем этот день интересен? Я нашел международные дни, отмечаемые сегодня. Во-первых, международный день ООН. Он называется «Всемирный день борьбы за уничтожение военной игрушки». Ну, я сам был мальчишкой, играл и пистолетами, и танками, и, в общем, слабо себе представляю детство совсем без военных игрушек, но хорошо бы. И второй – это Всемирный день распространения информации о мышечной дистрофии Дюшенна. Миодистрофия Дюшенна – это болезнь с наследственным предрасположением, которая очень сокращает жизнь человека и приводит к его полной инвалидизации. И несколько национальных праздников. Бразилия отмечает сегодня День независимости. Поздравляем. Особенно поздравляем ГУР. Украина сегодня отмечает День военной разведки. Ура, ГУР! И Мозамбик сегодня отмечает День Победы. Тоже поздравляем. И несколько событий, которые произошли в этот день в разное время, в разных местах, с разными людьми или местностями. Так, в 1630 году мы начинаем с Северной Америки. В 1630 году поселок Три-Монтейн был переименован в Бостон и провозглашен столицей колонии Массачусетс. Сейчас Бостон, я думаю, знает во всем мире. В 1654 году в поселок Новый Амстердам, который тогда принадлежал Голландии, а впоследствии стал городом Нью-Йорк, начали массово прибывать евреи, изгнанные из Бразилии. В 1763 году английский король Георг III выпустил воззвание к своим подданным с призывом заселять Канаду. Вот так приходилось призывать. В начале 90-х, я помню, значительная часть Киева мечтала поселиться в Канаде, именно в Канаде. Киевляне ехали в Канаду. Харьков, харьковчане ехали в Аделаиду, в Австралию. В 1812 году, возвращаемся уже на русскую землю, в этот день состоялось Бородинское сражение, которое так и осталось в истории крупнейшей битвой Отечественной войны 1812 года и самым кровопролитным в истории из однодневных сражений. Вот так. В 1813 году в этот день впервые было использовано выражение «дядя Сэм», которое стало мемом и которое, честно, наверное, знают все. И было связано с правительством США. В итоге Второй англо-американской войны, начавшейся тоже в 1812 году на территории США, молодых еще США, поставщиком мяса для американской армии был некий Сэмюэл Уилсон. На бочках с мясом было написано US, то есть аббревиатура United States, Соединенные Штаты. Но получатели этих бочек считали, что эта подпись обозначает поставщика, и читали ее как Uncle Sam Wilson, то есть дядюшка Сэм Уилсон. Это выражение тоже прижилось, и в итоге 15 сентября 1961 года Конгресс США вынес постановление считать дядюшку Сэма Уилсона прародителем национального символа Америки – дяди Сэма. Вот так, официально. В 1822 году, в этот день, Бразилия провозгласила свою независимость от Португалии. И стала не колонией Португалии, а самостоятельной империей Бразилия. В 1837 году, в этот день, в честь 25-летия Бородинского сражения, в Москве состоялась торжественная закладка грандиозного храма Христа Спасителя, который тогда в XIX веке действительно потрясал. Потом уже большевики его разрушили, но потом его опять восстановили. В 1856 году в Москве в Успенском соборе Кремля коронован на царство император Александр II, ставший большим реформатором в истории России. В 1860 году, в момент визита в Канаду, опять в Канаду, принца Уэльского, наследника Британского престола, впервые в качестве официальной канадской эмблемы был использован кленовый лист. Вот когда это началось. В 1928 году, в этот день в СССР был учрежден Орден Трудового Красного Знамени, один из первых орденов советской власти и главный трудовой орден в то время. В 1933 году, в этот день, Максим Горький на съезде писателей выдвинул лозунг критического реализма. Ну, тут те, кто жили на территории одной шестой части и учились в школах, помнят. Это, так сказать, литературный подход. В 1936 году, печальное событие, в этот день официально последний сумчатый волк умирает в Тасманийском зоопарке. Все, вид исчез. В 1945 году в Берлине в этот день состоялся парад победы союзных войск стран антигитлеровской коалиции США, Великобритании, Франции и СССР. В 1947 году, в этот день в честь 800-летия Москвы, которая праздновалась в этот день, в столице было одновременно заложено 8 сталинских высоток, высотных зданий, которые на десятки лет стали символом Москвы. В 1953 году, в этот день, Никита Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС, то есть руководителем партии и фактическим руководителем страны. В 1977 году, в этот день, президент США Джимми Картер и руководитель Панамы генерал Амар Тарихос подписали соглашение, согласно которому Панамский канал позднее, в 2000 году, был передан Панаме. Он панамский сейчас, но Трамп вот мечтает его захватить. В 1988 году в России, тогда еще в СССР, в Саратове на Волге состоялся первый концерт группы «Комбинация», ставший впоследствии очень популярной. Там была Алена Апина, другие девушки. Пели песню про два кусочка колбаски. В 1992 году в газете «Коммерсант» впервые был использован термин «новые русские». Так стали называть этих новоршей, захватившие всю, так сказать, все имущество страны и обогатившихся. И в 2007 году, в этот день, был создан Следственный комитет прокуратуры Российской Федерации. И несколько персоналей, то есть вспомним людей, родившихся в этот день. В 1533 году родилась Елизавета I, будущая королева Англии, прославившая свою страну, вывевшая ее фактически на уровень сверхдержав. В 1742 году родился Александр Облисимов, русский писатель, а главное, драматург-сатирик. Вот я пытаюсь восстанавливать имена писателей, которые забыты, в том числе его. В 1829 году родился Фридрих Август Кекуле, знаменитый немецкий химик-органик. Это он изобрел символ формулы бензола в виде кольца, который все, кто учил химию, все, я думаю, помнят. В 1837 году родилась русская писательница Александра Казина, очень популярная во второй половине XIX века. А в 1870 году родился гениальный, я не побоюсь этого слова, русский писатель Александр Куприн. В 1894 году родилась Галя Дали, русская жена французского поэта Поля Элюара, а затем всю жизнь жена художника Сальвадора Дали и его муза. В 1899 году родилась Изабелла Юрьева, советская российская эстрадная певица, очень популярная в свое время, прожила 101 год. В 1911 году родился Тодор Живков, генеральный секретарь ЦК Болгарской компартии, руководитель Болгарии. В 1912 году родился Дэвид Паккард, американский предприниматель, сооснователь компании Hewlett Hewlett-Packard. Я думаю, все знают электронные приборы Hewlett-Packard. HP. В 1923 году в этот день родился замечательный поэт, мой любимый, Эдуард Осадов. В 1925 году родился Александр Хмелик, советский писатель, драматург, киносценарист, главный организатор и главный редактор киножурнала «Ералаш». В 1935 году родился Игорь Голембиовский, советский российский журналист, главный редактор газеты «Известия». Очень известный был человек в свое время. В 1937 году родился великолепный певец Бадди Холли. Я его видел только по телевизору. Это американский певец, автор песен, пионер рок-н-ролла. А в 1949 году родилась Глория Гейнер, американская певица и актриса. Ее песня «Я переживу» стала всемирно известной. В 1959 году родился Иван Затевахин, российский теле- и радиоведущий, автор и ведущий программы «Диалоги о животных». В 1969 году родился Кирилл Серебренников, российский режиссер театра и кино, герой. И в 1981 году родился Владимир Карамурза, российский политик, журналист, политический заключенный.

невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех те твары, чтобы девушки были красивы.

0: что друг другу вы все пожелали, то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Эдуард Осадов, безусловно, мой самый любимый поэт на русском языке, всю мою жизнь фактически, с юных лет. И в день его рождения я не могу о нем не вспомнить. Я не буду рассказывать его героическую биографию, она достаточно хорошо известна. Он был героем войны, потерявшим зрение на фронте. И потом всю жизнь писал стихи, печатал вслепую, в черной повязке на глазах. Я хочу предложить вашему вниманию его старые стихи 1969 года. Многие знают стихи о рыжей дворняге, о любви и ревности и другие. Но я хочу предложить вашему вниманию, мне кажется, забытые стихи, но тоже хорошие. Артистка. Концерт. На знаменитую артистку, что шла со сцены в славе и цветах, смотрела робко девушка-хористка с безмолвным восхищением в глазах. Актриса ей казалась неземною, с ее походкой, голосом, лицом, не человеком, высшим божеством, на землю к людям, посланным судьбою. Шло божество вдоль узких коридоров, меж тихих костюмеров и гримеров, и шлейф оваций, гулки как прибой, незримо волочило за собой. И девушка вздохнула. В самом деле, какое счастье так блистать и петь. Прожить вот так хотя бы 2 недели. И кажется, не жаль умереть. А божество в тот вешний поздний вечер в большой квартире с бронзой и коврами сидела у трюмо, сутуля плечи и, глядя вдаль, усталыми глазами. Отшпилив косу в ящик положила, сняла румянец ватой не спеша, помаду стерла, серьги отцепила и грустно улыбнулась. Хороша! Куда девались искорки во взоре? Поблекший рот и ниточки седин. И это все, как строчки в приговоре, подчеркнуто бороздками морщин. Да, ей даны восторги, крики бис, цветы, статьи, любимая артистка. Но вспомнилась вдруг девушка-хористка, что встретилась ей в сумраке кулис. Вся тоненькая, стройная такая, 2 ямки на пылающих щеках, 2 пламени в восторженных глазах. И как весенний ветер молодая, наивная. А как она смотрела, завидуя, уже-то ли секрет, в свои 17 или 20 лет, не зная даже, чем сама владела. Ведь ей дано по лестнице сейчас сбежать стрелою в сарафане ярком, увидеть свет таких же юных глаз и вместе мчаться по дорожкам парка. Ведь ей дано открыть 1 000 000 чудес, в бассейн метнуться бронзовой ракетой. Дано краснеть от первого букета, читать стихи с любимым до рассвета, смеясь бежать под ливнем через лес. Она к окну устало подошла, прислушалась к журчанию капели. За то, чтоб так прожить хоть 2 недели, она бы все не дрогнув отдала. Стихотворение 1969 года. Я думаю, что я еще буду иногда предлагать вашему вниманию стихи Асадова, потому что сам их очень люблю, и хотелось бы, чтобы его продолжали помнить.

Время пролетит, и настанет час. Лишь бы он пришел поскорее, станут наши дети

отдаем от сердца не взаймы. Лишь бы только дети, наши дети, стали бы людьми, были бы людьми. Солнышко взойдет 10 000 раз над родной землей пламенея. Станут наши дети сильнее нас, гораздо сильнее. Детям отдаем мы все на свете, отдаем от сердца не взаймы. Лишь бы только дети, наши дети, стали бы людьми,

дети, счастливы нас гораздо счастливее. Детям отдаем мы все на свете, отдаем от сердца не взаймы, лишь бы только дети наши.

Ох, прошу прощения. Дети – это люди, мысли, чувства, беспокойство о которых живет в сердце каждого человека, у которого эти дети есть. И вот Кикабидзе, который 30 лет назад пел о том, что наши дети будут гораздо счастливее, конечно, не подозревал о том, что придет время, и будет война, и детям многим придется воевать и гибнуть на этой войне. Но, как говорил мой коллега, старший коллега Владимир Дубасарский с русской передачи СБС, а не хочется ли вам обратно в 20 век, в спокойный и счастливый? Но я думаю, что все же последнее дело впадать в уныние, ведь уныние, говорят, смертный грех. Каковым бы ни было страшным и трудным настоящее, неожиданно вдруг ставшее таким, нам остается надеяться на будущее, на то, что наши дети, уже и внуки, как для меня, скажем, для многих людей моего поколения, уже внуки, чтобы все-таки в своей жизни были более счастливыми. Пел для вас сегодня Вахтанг Кикабидзе. И на этом наша передача подошла к концу. А вы выдержитесь там. Всего вам доброго, хорошего настроения, здоровья. До встречи!

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома

слушайте, 72-я. Не могу дождаться, и часы мои стоят. К дьяволу все линии, я завтра улетаю. А вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Телефон для меня как икона, телефонная книга, триптих. Стала телефонистка Мадонной, расстояние на миг сократи. Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел, не сходите ж с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен, начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома. Вызываю.

черта назло всем. Хорошую религию придумали индусы, что мы, отдав концы, не умираем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя.

вот веселится. Ведь может быть в начале ника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь

Сколько раз мне в жизни счастье улыбалось, и друзья не отходили от меня. Но бывало, как назло, вдруг не везло, и не хотел никто помочь или понять. Одиноко сразу вдруг все как-то валится из рук, не веришь в собственной судьбе. И опять в который раз я в трудный час вдруг

так появись, так покажись, как солнце ясное в ненастную погоду, как солнце ясное в ненастную погоду. Почему со мной радость, удачу и успех ты не разделишь никогда? Если трудно мне и сложно, если просто невозможно, ты приходишь лишь тогда. Если дальше так и будет, знай, что впредь я ради лучшего на худшее пойду. Ради собственного счастья постоянные несчастья я найду. А ты придешь, приедешь, прилетишь, меня по буйной голове погладишь, а ты в глаза мне в душу поглядишь и все поймешь.

и ты придешь, приедешь, прилетишь. Меня по буйной голове погладишь, и ты в глаза мне в душу поглядишь, и все мои